0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kada kiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kani naro, patundu.
2: Lavur.
1: İnce ve eden de erkin.
3: Onun lav mı rakam?
1: İnne orada bile seyir cefi rakam. Nige eller nele soğuma
4: erkonum. Бесконечное
0: желание. Надам будан калабир.
3: Клауп мэдэ.
0: Надам будан калабир.
3: Клауп мэдэ.
0: Надам, надам будан калабир.
2: Сэлхуэ.
4: Я желаю мне, чтобы они переезжали.
2: Сэлхуэ.
4: Бесконечное желание.
3: Клауп мэдэ.
4: Я желаю мне, чтобы они переезжали.
2: Сэлхуэ.
4: Клауп мэдэ. Бесконечное желание.
3: Клауп мэдэ.
4: Love,
0: we're in the dance.